0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: твоему кредиту и ВМФЦ.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: относишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Это ты, это я. Между нами молния.
0: С электрическим разрядом 220.
1: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: знаю, как тебе помочь. Эта ночь знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Радио Ваня. В городе осень.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
7: Осень! Время не хандрить, организм восстановить! Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники начали обещать россиянам компенсации за оплату интернета. 3/4 работников хотели бы получать деньги за неиспользованный отпуск. Биолог заявил, что интеллект медведей сравним с приматами. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акупов. Мошенники разработали новую схему обмана с обещанием компенсации за оплату домашнего интернета. Они представляются сотрудниками Социального фонда России или налоговой службы и предлагают оформить несуществующую выплату. Это следует из материалов МВД, пишет РИА Новости. Уточняется, что для получения якобы компенсации злоумышленники просят назвать код из СМС или подтвердить данные на госуслугах. На самом деле, таким образом они пытаются получить доступ к личным аккаунтам граждан. В МВД напомнили, что Соцфонд России и Федеральная налоговая служба не выплачивают автоматические компенсации за использование домашнего интернета и личной техники. При поступлении подобных звонков рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в организацию по официальным каналам. Медведь по уровню интеллекта сопоставим с приматами и способен запоминать не конкретные предметы, а алгоритмы действий, например, как открыть крышку мусорного бака или незапертую дверь, а затем применять этот навык, чтобы находить пищу. Об этом сообщил сибирский биолог Дмитрий Карпачев. По его словам, биологическая основа такой гибкости заложена эволюцией. Как всеядное животное, медведь зависит от сезонных ресурсов, а конкуренция за пищу с другими крупными хищниками стимулировала развитие памяти и изобретательности. Навыки закрепляются и передаются следующим поколениям. Медвежата перенимают их у матери. Поэтому особенно опасна доступная для зверя еда рядом с жильем и на туристических стоянках. Однажды найденный источник корма медведь запоминает и возвращается к нему. Напомним, этой осенью дикие животные начали все чаще выходить к человеческому жилью, поэтому дачникам нужно убрать с придомовой территории мусорные баки без крышек, открытый компост, не оставлять остатки мяса, рыбы и готовой еды, а также следить за кормушками для птиц. В России выросло число сотрудников, которые предпочли бы получить компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, которые приводят Москва-24, такой вариант выбрали около 75% работников. В прошлом году таких было 66%. Эксперт Евгений Беляков отметил, что особенно часто дополнительный доход вместо отдыха выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону работнику положено 28 дней отпуска в году. Отказать в этом времени для отдыха или заставить сотрудника отдыхать меньше работодатель не может.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
7: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
8: «Антикор-сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор-сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
7: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?

0: Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Школьная дискотека.
15: Дискотека.
14: Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.
14: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на вине.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Сим-карты запретят продавать через посредников. Время на школьное домашнее задание регламентируют. Аферисты начали выдавать себя за сотрудников судов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России могут запретить перепродажу сим-карт через посредников. МВД готовится соответствующие поправки для нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Как пишут ведомости, в министерстве предлагают полностью отказаться от так называемых суп-дилеров, которые перепродают сим-карты от имени операторов связи. При этом окончательный вариант документа пока не утвержден. Третий пакет антифрод мер еще обсуждают МВД, Минцифры, Центробанк и депутаты. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не более 1.5 часов. Для четвертых и пятых – 2 часов, для шестых и восьмых – 2.5. В старших классах предел составляет 3.5 часа. Ранее Кравцов также сообщал, что Минпросвещение работает над едиными и понятными критериями выставления оценок. По его словам, это должно помочь сделать оценку знаний школьников более объективной. Аферисты начали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров, пишет ТАСС. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер, дело и дату заседания. Затем предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов не запрашивают пароли и коды из СМС. При сомнениях информацию о деле стоит проверять самостоятельно на официальном сайте суда. В 2027 году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными, об этом пишет РИА Новости. Самым выгодным временем для отпуска станут март-апрель, июль-август, сентябрь и декабрь. Именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Vanticor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Vanticor Service. Звоните 291-911.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
1: Ждем в Доброцене.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
10: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
11: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ваня,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Виталий Хаценко с командой представил в Москве инвестиционный потенциал области. Омские фонтаны с будущей недели начинают готовить к зиме. Авангард прервал серию из 3 поражений. Подробнее об этом прямо сейчас. Правительство России на заседании одобрило проект федерального бюджета на 3 года. Законопроект касается 2027 и планового периода 2028-2029 годов. Приоритетами остается выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение оборонной безопасности, а также достижение национальной цели. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. Доходы бюджета в следующем году составят около 43,5 триллионов рублей. Расходы порядка 49 триллионов. Омская область представила в Москве свой инвестиционный потенциал. Объем инвестиций в основной капитал за 3 года работы превысил 670 миллиардов. Губернатор вместе с командой рассказали представителям делового сообщества о крупных проектах, которые реализуются в регионе, и возможностях для инвесторов. После встреч появляются новые проекты и заключаются договоренности, которые впоследствии воплощаются в конкретных делах. Так, сейчас на территории особой экономической зоны «Авангард» реализуют 2 масштабных проекта. Предприятие по производству граффитированных электродов и сверхкрупногабаритных шин. Сезон фонтанов в Омске завершится с будущего понедельника, 28 сентября. Объекты законсервируют на зиму, рассказал мэр Сергей Шелест. Работы включают в том числе слив воды, осушение чаш и демонтаж насосного оборудования. Чаши некоторых фонтанов закроют специальными щитами. Законсервируют и новый светомузыкальный фонтан в Омской крепости, открытый в конце лета. Работы по консервации проведет подрядчик, который построил объект. А мечей приглашают на осенины в Омской крепости. Гостей фестиваля ждут ремесленные ряды, блюда сибирской кухни, демонстрации исторических костюмов, знакомство с обычаями и традициями, мастер-классы и концерт. Мероприятие пройдет в субботу, 26 сентября, начало в 1:00 дня. «Авангард» обыграл в Москве «Спартак» 2-1. Подопечные «Гибуше» вышли вперед на 37-й минуте. Шайба на счету Егора Афанасьева. Московский клуб отыгрался в середине 3-го периода. Встреча в итоге перешла в овертайм, в котором победу ястребам принес Михаил Гуляев. «Авангард» прервал серию с 3 поражений. В понедельник, 28 сентября, команда сыграет 2-й матч восточной классики против «Металлурга». Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: банкротства влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание, вкусная продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
7: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
8: Имею противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
11: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0 плюс.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Звучит легко.
17: Радио Ваня. Блин.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Сим-карты запретят продавать через посредников. Время на школьное домашнее задание регламентируют. Аферисты начали выдавать себя за сотрудников судов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России могут запретить перепродажу сим-карт через посредников. МВД готовится соответствующие поправки для нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Как пишут ведомости, в министерстве предлагают полностью отказаться от так называемых суп-дилеров, которые перепродают сим-карты от имени операторов связи. При этом окончательный вариант документа пока не утвержден. Третий пакет антифрод мер еще обсуждают МВД, Минцифры, Центробанк и депутаты. Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не более 1.5 часов. Для четвертых и пятых – 2 часов, для шестых и восьмых – 2.5. В старших классах предел составляет 3.5 часа. Ранее Кравцов также сообщал, что Минпросвещение работает над едиными и понятными критериями выставления оценок. По его словам, это должно помочь сделать оценку знаний школьников более объективной. Аферисты начали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом рассказал член общественной палаты Евгений Машаров, пишет ТАСС. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер, дело и дату заседания. Затем предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов не запрашивают пароли и коды из СМС. При сомнениях информацию о деле стоит проверять самостоятельно на официальном сайте суда. В 2027 году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными, об этом пишет РИА Новости. Самым выгодным временем для отпуска станут март-апрель, июль-август, сентябрь и декабрь. Именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба выдала несколько десятков предупреждений из-за цен на топливо. Банк России усилил требования к финансовым блогерам. Британские ученые разработали съедобные батарейки.
2: ФАС выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шаскольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением.
1: Банк России намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В Центробанке объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынке.
2: Озон начнет компенсировать продавцам одежды, обуви и части аксессуаров расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, программа заработает с 5 октября и будет действовать до конца года. Продавцы будут получать бонусную выплату в размере стоимости страховки. Первые компенсации за октябрь должны перечислить в ноябре. Для участия предпринимателю необходимо указать объявленную стоимость товара, от которой зависит цена полиса и максимальная страховая выплата. Одновременно Озон расширил другие меры поддержки для поставок. До конца года бесплатное хранение увеличили до 365 дней, а для крупногабаритных товаров до 40 дней. Ранее, после атак на логистические объекты, страховые уже выплатили продавцам маркетплейса 8 миллиардов 200 миллионов рублей.
1: Инженеры из Массачусетского технологического института разработали съедобную бумажную, внимание, батарейку. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение было создано для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом бесследно исчезают. Клинические испытания на людях, правда, планируют еще только через пару лет, но будущее наступает.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 сентября, пятница. Что же нам такого отметить? Можно, например, Всемирный день фармацевта или Всемирный день сновидений. Расширяем сознание и знания. День математических рассказов, день комиксов, день храбреца, день лобстера. В Германии вообще день бутерброда. А у нас здесь день «Обними вегетарианца» наметился.
1: Около 31% населения Индии не едят мясо по религиозным и культурным соображениям. Но не только, потому что там все время в районе плюс 30 градусов, жарище дикое, поди вот там мясо жирное наворачивать.
0: У всех же есть холодильники.
1: Конечно, это же вам не север. Отказ от мяса, кстати, практиковали еще в Древней Греции, например, последователи математика Пифагора. Ну и в Древней Индии такой своеобразный путь к очищению и ненасилию. Да, классическое вегетарианство допускает употребление молочных продуктов и яиц, ну, в то время как веганство исключает любые продукты животного происхождения. Вегетарианцы, по наблюдениям ученых, живут дольше, болеют реже, потому что получают больше витаминов, минералов, клетчатки и ненасыщенных жиров.
0: Да, потому что они пытаются все время из чего-то что-то добрать.
1: Да. Вот, значит, у них основа рациона – это зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, рыба, морепродукты и, ну, и какие-то молочные блюда. Иногда причем. Употребление мясной пищи увеличивает нагрузку на выделительную систему, другие органы, вызывает закисление внутренней среды организма. Вот поэтому, когда мы вам все время рассказываем про какие-то овощи и фрукты и другие продукты, где много антиоксидантов, например, зеленый чай, ребята, заварите чашку зеленого чая сегодня, под рыбу будет вообще замечательно. Вот как раз это те самые вещества, которые борются с закислением организма. Очень хорошо. А вообще признано, что избыток животной пищи пагубно влияет на здоровье. Преждевременно изнашиваются внутренние органы, накапливаются генетические ошибки, которые не решаются. Тело переполняется всевозможными отходами, организм быстро стареет, обремененный многочисленными болезнями.
0: Не знаю, у меня бабушка могла свиную ногу в одно лицо съесть и дожила до 97 лет, и даже когда случилась поломка шейки бедра, что для пожилого человека очень,
1: вероятно.
0: Вероятно, и плохо заживает, у нее зажило, как на собаке.
1: Да, конечно. Дело в том, что делать выводы на основе единичных случаев – это удел, людей, которым бы поднабраться опыта.
0: А я считаю, что мясо современному человеку необходимо, потому что человек – это хищник. Что значит «питайся
1: у
0: травой»?
1: Нас, конечно, через дорогу полярный круг. Как нам без мяса?
0: Если я буду травой питаться, я через неделю…
1: Да я блеять начну уже к вечеру!
0: Ну ты коза. Вот так мне и скажешь.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня». Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Все доехали наконец-то до пятницы. Когда-то очень много лет назад я узнала удивительное слово «прокрастинация». Красивая, правда? Я думаю, что же это такое? А это вот, друзья, когда ты сидишь, да, и откладываешь постоянно что-то. Вот откладываешь и откладываешь, вот еще чуть-чуть, вот и я начну. И это может относиться к чему угодно. К началу занятиям спортом, к началу какой-то, может быть, своей определенной диеты, работу можно также точно откладывать. Ну и вот какие-то решения важные, мелкие и крупные тоже.
2: Ну, кстати, интересно, что ложной прокрастинацией занимаются куры, когда откладывают яйца. Но они, по крайней мере, выполняют полезное действие, в то время как прокрастинатор откладывает любые, не только важные, но и даже мелкие дела, постоянно находя себе оправдание.
1: Ну, ты понимаешь, с другой стороны, то есть с какой стороны посмотреть? Вот, наверное, так бы я сказала. Представь себе, такой человек устраивается на работу, и для начальника этого человека он, знаете ли, не очень полезен, потому что все время что-то откладывает. То есть то, что он не идет устраиваться на работу, для начальника это, наоборот, благо, что у него в коллективе не появится такой
2: трутень.
1: Да, товарищ. А часики-то тикают. Вот так называется наша сегодняшняя тема. Сегодня вообще день тикающих часов, да, есть такой праздник. Да. Естественно, он неофициальный, и тем не менее имеется в календаре. Так вот, часики-то тикают, а мы никак с места не сдвинемся. Что вам уже давным-давно пора сделать, а вы все откладываете? Какие у вас веские на то причины? Можете сегодня рассказывать об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Ну, а какое дело вы откладывали, и, наконец, вот оно – свершилось. Что вас подтолкнуло? Что стало тепловозом вот этого самого решения, что наконец-то уже начали действовать?
2: Как сейчас говорят, триггером.
1: Да, наконец начали действовать, а не сидеть, закинув ногу на ногу и подумывая о том, как там впереди будет хорошо. Вот об этом обо всем пишите. Ну, а мы, конечно же, автор одного из комментариев, самого, наверное, действенного совета, как же все-таки начать дело, которое вы должны начать, пришлем фирменную сумку «Шопер Радио Ваня». А если вы живете в Петербурге, то сами за ней придете.
2: Отличная подлость.
0: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня самые важные качества для вас – находчивость и решительность. Действуйте.
2: Овны, женщины, поберегите нервы. Представьте, что вы цитадель спокойствия, и ничто вас не тревожит.
1: Тельцы, мужчины, особенно удачный день для тех, кто занят в сфере торговли, и просто хороший день для всех остальных.
2: Тельцы, женщины, будьте внимательнее к желаниям окружающих. Это поможет установить доверительные отношения.
1: Близнецы, мужчины, с утра нельзя впадать в уныние, и если вы справитесь с этой задачей, то получите невероятный прилив энергии.
2: Близнецы, женщины, у вас это самый спокойный день недели.
1: Раки и мужчины, именно сегодня от вас ждут проявления решительности и хладнокровия.
2: Раки, женщины, интуиция сейчас особенно остра. Ей вполне можно доверять.
1: Львы, мужчины, хороший денек, чтобы прикупить что-нибудь из бытовой техники.
2: Львы, женщины, вам пригодится ваше красноречие. Так что разомните-ка речевой аппарат скороговоркой.
1: Девы, мужчины, нельзя давать в долг и выступать поручителем. Выйдет себе дороже.
2: Девы, женщины, окружающие могут попытаться использовать вас в своих целях. Будьте внимательнее.
1: Весы, мужчины, самый подходящий момент для выбора спутницы жизни. Пора уже определяться.
2: Весы, женщины, сегодня неплохо бы навестить парикмахера. Ну или сделать маникюр. Ну или просто причесаться.
1: Скорпионы, мужчины, можно решить все спорные вопросы. Не упустите такой удачный момент.
2: Скорпионы, женщины, день хорош для некрупных покупок и романтических свиданий.
1: Стрельцы, мужчины, все, о чем договоритесь в этот день, принесет желаемые результаты.
2: Стрельцы, женщины, звезды советуют вам не забывать об искусстве дипломатии.
1: Козероги, мужчины, у вас сегодня прилив мужской энергии. От вас просто пышет тестостероном и феромонами.
2: Козероги, женщины, лучший день месяца для покупки или заказа новой пары обуви.
1: Водолеи, мужчины, вопрос, который вас беспокоил, должен разрешиться все-таки в вашу пользу.
2: Водолеи, женщины, великолепный день для начала отношений и романтических встреч. Вашему магнетизму невозможно сопротивляться.
1: Рыбы, мужчины, вероятно, заключение выгодного контракта, да и без него в делах сегодня все должно быть просто отлично.
2: Рыбы, женщины, попытайтесь возобновить прежде прерванные отношения. Это принесет и пользу, и удовольствие.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, всех поздравляем с пятницей. На календаре 25 сентября, и вы рассказываете о своей борьбе с прокрастинацией, то есть с патологическим болезненным откладыванием важных и второстепенных дел в долгий ящик. В нашем канале в Максе написала Зухра: все откладывала поездку на базу отдыха, но вчера решилась таки. А еще сегодня день рождения моей коллеги Алены. Ален, с днем рождения тебя, всех благ, любви, счастья, красоты, здоровья. И всем привет из Башкортостана, а конкретно из красивого города Стерлитамака.
2: Наталья, у меня над кроватью криво приклеенный плинтус. Он висит под таким углом, будто хорошенько отметил пятницу и до сих пор пытается удержать равновесие, сравнивает плинтус Наталья с живым существом. Я ложусь спать, смотрю на этот стык и думаю, ну как же бесит. А потом забываю, мозг просто стирает из памяти. Собраться непросто, там высоко. Понимаете, моя стремянка, это вот пояснение, почему так происходит. Моя стремянка в это труднодоступное место не влезает. А, да. И пока я тренируюсь только гневно смотреть в потолок перед сном. Может, он сам от стыда отклеится, надеется, Наталья. Вот если у вас есть подобные истории, да, и вы что-то откладываете, вы еще, как вот Наталья, поясняйте, почему. У Наташи веская причина – стремянка не лезет.
1: Вот Наталья меня натолкнула, кстати говоря, на совершенно безобразное мое прокрастинирование. Отклеивается кусочек полоски пластиковой под встроенным холодильником, причем куплены два разных клея, уже и такой, и сякой, и там этот моментальный.
2: И в чем же проблема, Алексей?
1: Проблема в том, что я...
2: Не хочешь ложиться на пол?
1: Брезгую вставать на колени перед холодильником, потому что кто ты такой, хранитель горчицы, чтобы я перед тобой так унижался? И вот еще одно сообщение от Нинель. Доброе утро вам и нашему городу Кургану. Сессию всегда откладываю напоследок по итогу, потом как белка после кофеина.
2: Это потрясающее просто сравнение, конечно. Белка после кофеина. Я даже не могу себе представить, как это выглядит.
1: Метафорическая роскошь.
2: В реальности, да. Сережа в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» пишет: «Теща ждет давно в гости, а живет она в 100 километрах. Каждый день звонит, спрашивает, когда вы приедете. Вчера пошла ва-банк. Сказала, что затарила мешки картошкой, наготовила консервации, забила уток и гусей. Придется все-таки съездить к любимой тещеньке, похвалиться новым автоприцепом. Теща, привет! Завтра будем. Готовь обед, обещает Серега из Жуковки».
0: Батарейки работают как часы. С 7

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отлично.

0: Отличная погода. Реклама на радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
3: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
6: 12+.
0: Все, что ты любишь, на радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Семейную ипотеку изменят с 1 октября. В Москве обсудили развитие инфраструктуры омских вузов. И в омской мэрии рассказали о текущем этапе ремонта моста у телецентра. Подробности далее. Условия программы «Семейная ипотека» изменят с 1 октября. Процентная ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье, сообщили в Минфине. Для большинства регионов минимальная ставка составит 2% годовых. Получить ее могут семьи с 5 и более детьми, если хотя бы одному ребенку еще не исполнилось 7 лет. Максимальная сумма кредита для них составит 10 миллионов. Для семей с 4 детьми ставка составит 4%, с 3 – 6%, с 2 – 8% и с 1 ребенком младше 7 лет – 10%. Максимальный кредит в зависимости от категории составит от 6 до 10 миллионов. Новые правила будут применять только к договорам, заключенным с октября этого года. Омская область готовит новые заявки на участие в президентской программе по модернизации инфраструктуры вузов. В планах включение в нее как объектов в Омске, так и общежитий в Таре, где работают филиалы областных вузов. Об этом стало известно в ходе встречи в Москве губернатора Виталия Хаценко с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Сейчас в регионе идет ремонт 8 общежитий ведущих вузов. Также на встрече обсудили проект создания в Омске межвузовского кампуса, который призван сформировать современную инфраструктуру для обучения, научной и проектной деятельности и создания на базе политеха новой передовой инженерной школы. Проект направлен на подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики. На мосту у телецентра сейчас работают около 10 человек. Они выполняют подготовительные работы, готовят поверхности под покраску и настил под дальнейший ремонт. Помимо этого ведутся и другие виды работ, рассказали в мэрии. В администрации заверили, что подрядчик в ближайшее время планирует существенно нарастить темпы, чтобы к концу года открыть движение на мосту по всем 6 полосам. В Октябрьском округе прошел очередной средник. Генеральная уборка в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству была организована на улицах Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого, 9-й линии, Подробной и Панфилова. Участниками стали специалисты окружной администрации, общественники и активные горожане. Напомню, осенний месячник чистоты продлится до 4 октября. Общегородской субботник состоится завтра. В мэрии отметили, что складирование мусора на обочинах дорог, а также в парках и скверах не допускается. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о делах, которые вы все время откладывали. И, наконец-то, сделали. А какие еще даже и не сделали, а просто думайте. Но, правда, сейчас это уже, наверное, невозможно. Вот, например, Олег Тариков о такой истории, такую историю нам поведал в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Мне 35, и давно бы надо было купить квартиру. И даже в 2016 году я нашел подходящий вариант. Мне одобрили ипотеку, но я испугался 20 лет платить и отказался. А сейчас это нереально», — роняет скупую мужскую слезу на колени Олег.
2: Я помню, себя очень ругал, да, за то, что затягивал с покупкой жилья, хотя стал прилично зарабатывать, я очень много вел всяких разных частных мероприятий, и в 35 лет, я должен сказать, я уже год жил в своей квартире, купленной причем на свои деньги. Да, это, конечно, это была однушечка, небольшая совершенно, на окраине Санкт-Петербурга.
1: Ну но... ладно, не прибедняйся, вообще купить хоть какие-то квадратные метры личные, да. Даже комнату в коммуналке, это уже большая победа.
2: Тем более во втором городе великой страны. Ксения пишет в Максе. Всем привет из Питера, учусь в 9-м кадетском классе, все время двойки были, но никак не могла взяться за голову, мотивации учиться вообще не было, но потом я посмотрела в окно и поняла, в какой дыре я живу. Это угол Невского и Садовой улицы. Вот. И наконец-то смогла подтянуть учебу и оценки. Я думаю, что речь идет, конечно, не о законном пейзаже в Петербурге, а скорее о моральном положении.
1: Возможно. Да. И, кстати, вот многим ребятам сейчас, которые идут в школу и никак не могут как-то себя мотивировать, смотрите, дальше будет сложнее, потому что нужно будет конкурировать с искусственным интеллектом, поэтому лучше бы взяться за голову сейчас и научиться чему-нибудь очень полезному. Анечка Будоскакон, а я помыла окно в подъезде. Вы знаете, надоело мне смотреть в пелену и серость, пишет Аня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я вообще давно хотела это сделать, вот это вот доброе дело, и вот, наконец-то, свершилось. А еще Анечка прислала нам фотографию своего кота. Кота вам, сидящего на окне, чтоб текст не скучный был. Анечка, так он и не скучный. Смотрите, какая вы молодец.
2: Зарина, в Максе, будучи в браке, у меня не было возможности путешествовать. В этом году после развода я стала осуществлять, реализовывать свои мечты. Мне всего 40 лет, и, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Очень жалею, что не начала это делать раньше. В смысле, жалею, что раньше не развелась, поскольку именно развод стал вот этим триггером Зарины-туристки.
1: Девочки, в 40 лет только жизнь начинается. Это уже и дети повзрослевшие, это уже и у тебя опыта более-менее нормально, и ты уже ни за кого не цепляешься и не держишься. Вот тут у одной женщины видела короткий ролик, она говорит, я в 47 замуж вышла, в 51 дело свое открыла, а подруга моя в 65 сейчас замуж выходит. Так что, что значит поздно? Ничего не поздно!
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене!
6: Первое П.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, сегодня пятница, чудесный день, несмотря на то, что у нас за окном здесь в Петербурге на Васильевском острове довольно сыро. И
2: но тепло.
1: Широкий этот модельный ряд луж представлен. Да. Мы сегодня говорим про прокрастинацию, про болезненное откладывание важных и второстепенных дел. Полина пишет в телеграм-канале радио Ваня ФМ. Вы знаете, я все время что-то откладываю, то почистить обувь, то на работе что-то сделать. Вечное противостояние в моей голове. А правда это так важно сейчас, да? То есть мы еще, понимаете, начинаем градуировать, да? То есть по степени, да, важности. Причем поспать я не откладываю никогда. Даже иногда хочется надеть платьице на работу прикольное, а потом утром понимаешь, что его надо погладить, просто надеваешь джинсы и, так сказать, в мечтах.
2: Моя девочка. У меня тоже и платье там где-то, и юбки пристроились недалеко в гардеробе, но утром просыпаешься, одеваешься и думаешь, ага, сейчас же так по-быстрому, раз-раз, и все.
1: Нет же, это самое, в студии-то никто не видит, понимаешь, кроме Алешки.
2: Гулька на башке.
1: Не мужчина, понимаешь, он же
2: коллега. И нормально вообще мне. Мне главное, чтобы было удобно, понимаешь, и тогда я себя чувствую хорошо и разговариваю приятно.
1: Да.
2: Если я буду в стесненных обстоятельствах, да, и у меня будет юбка, например, за кресло зацепляться, то придется тебе одному утро вести.
1: Это на самом деле абсолютная правда, ребята, потому что артисту, которому текст пишет собственный головной мозг, нельзя фиксироваться на каких-то неудобствах, тогда мысль уходит, понимаете?
2: А Екатерина Кондратьева в нашем канале в Максе отметилась, всю жизнь откладывала постановку брекетов. И вы знаете, пару лет назад таки решилась, и сейчас уже через пару недель их снимаю.
1: Я когда-то, знаешь, носил брекеты в 2008 году, а мне на минуточку было уже, ой, мамочки, 35 лет. Я тоже это все мечтал, когда же это закончится, и это закончилось.
2: Сейчас тебя на пенсию начнут провожать, ты там поменьше, смотри, говори, сколько лет.
1: У меня ровные клыки какие.
2: Татьяна Шергина 2 года откладывала сделать перила и скамейку у дома, и в этом году сделали. Да еще и покрасили.
1: Опа!
2: Вот такая вот. Ну, а если у человека собственный дом, знаешь, без скамеечки, на завалинке-то как сидеть и на гармошке играть? Ну, когда тебе делать нечего. Хотя в собственном доме так не бывает.
1: Мария, на протяжении 8 лет пытаюсь нарисовать свой комикс, но все откладываю. У этого комикса есть 4 версии начала, а продолжения все нет и нет. В итоге решила вместо комикса сделать рассказ с картинками по этому сюжету, но пока остановилась наполовине. Ну, знаешь что, Маш, уже хорошо, что половина работы сделана, что несколько шагов на пути к цели ты преодолела.
2: Это же самое главное, что идея есть у человека. Вот если есть идея...
1: Ребята, идея – это самое дорогое, что есть сейчас в мире, понимаете, да? Все страны борются за самые прогрессивные идеи, которые приносят, разумеется, не только комфорт нам, простым людям, но и гигантские барыши интерконтинентальным корпорациям.
0: Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о делах, которые уже давным-давно пора нам всем сделать, но мы почему-то откладываем. Камила Губайдулина отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. А у меня сегодня дилемма: решилась купить или не покупать сандали. Давно на них смотрю, очень они мне нравятся. Останавливало меня то, что у меня уже есть 5 пар практически новой обуви. Я сегодня уже дошла до пункта оформления заказов. Я так понимаю, что дело происходило на маркетплейсе. И опять отложила телефон с мыслью: наверное, не надо. И буквально через несколько минут я услышала гороскоп на радио Ваня, что козерогам надо купить сегодня новую пару туфель. И я поняла, это уже даже не намек. Это сама судьба говорит: купи, не мучайся. Ну что, пошла оформлять заказ, спасибо за настроение. Пожалуйста, Камила, вот такая вот история.
2: Слушай, ну не зря мы все-таки здесь держим на цепи этого бродячего астролога.
1: Ну не то, что уж бродячего, очень даже профессионального.
2: Уже прибился, уже одомашнили мы его, да. Ирен Планер, обожаю радио Ваня, спасибо вам. Люблю писать планы и воплощать их, планирую, пишу списки, записываю мечты. В общем, ежедневник мне помогает сделать все дела и оставаться в ресурсе.
1: Хороший лайфхак.
2: Да, то есть оставаться в самоуважении. Это очень важно, то есть она себя не корит постоянно. У меня была мечта сильно похудеть, и, в общем-то, очень долго откладывала покупку абонемента в спортзал. А потом одним осенним утром в 25-м году в октябре просыпаюсь и понимаю: ну все, этот день настал. Соответственно, иду в спортзал, приобретаю абонемент на год, и теперь безумно счастлива и довольна, и не представляю свою жизнь без спорта. Поэтому не откладывайте, планируйте, дерзайте.
1: Ой, мне так сейчас стыдно стало перед своим бассейном, я ведь почти все лето от него отказывалась. Ну, потому что дача, потому что на даче этот каркасный стоит бассейн, и надо уже как-то возвращаться, а абонемент-то осталось на месяц всего лишь. И вот сейчас стоит у меня тоже передо мной дилемма, продлять его или нет, ребята. Кто там на Турухтанных островах ходит, возьмите меня с собой. На Турухтанных островах, это в Санкт-Петербурге, естественно. Возьмите меня, пожалуйста, с собой, а то я никак не выковырчиваюсь в ту сторону.
2: Из гнезда, да. Большой спорт очень скучает по тебе.
1: Да, а я-то как скучаю по большому спорту, просто издалека.
2: О, спорт, ты чё?
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь

0: для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
4: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
3: «Радевит». В ближайшие аптеки и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Lex» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Lex». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба выдала несколько десятков предупреждений из-за цен на топливо. Банк России усилит требования к финансовым блогерам. Британские ученые разработали съедобные батарейки.
2: ФАС выдала 88 предупреждений из-за цен на топливо. Такие цифры привел руководитель службы Максим Шаскольский. Он отметил, что 51 из 88 выданных службой предупреждений уже исполнено. Также возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства. 39 из них по признакам злоупотребления доминирующим положением.
1: Банк России намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В Центробанке объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. Какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на финансовом и криптовалютном рынке.
2: Озон начнет компенсировать продавцам одежды, обуви и части аксессуаров расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщает пресс-служба Marketplace, программа заработает с 5 октября и будет действовать до конца года. Продавцы будут получать бонусную выплату в размере стоимости страховки. Первые компенсации за октябрь должны перечислить в ноябре. Для участия предпринимателю необходимо указать объявленную стоимость товара, от которой зависит цена полиса и максимальная страховая выплата. Одновременно Озон расширил другие меры поддержки. Для поставок до конца года бесплатное хранение увеличили до 365 дней, а для крупногабаритных товаров до 40 дней. Ранее, после атак на логистические объекты, страховые уже выплатили продавцам маркетплейса 8 миллиардов 200 миллионов рублей.
1: Инженеры из Массачусетского технологического института разработали съедобную бумажную, внимание, батарейку. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение было создано для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом бесследно исчезают. Клинические испытания на людях, правда, планируют еще только через пару лет, но будущее наступает.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 сентября, пятница. Что же нам такого отметить? Можно, например, Всемирный день фармацевта или Всемирный день сновидений. Расширяем сознание и знания. День математических рассказов, день комиксов, день храбреца, день лобстера. В Германии вообще день бутерброда. А у нас здесь день «Обними вегетарианца» наметился.
1: Около 31% населения Индии не едят мясо по религиозным и культурным соображениям. Но не только, потому что там все время в районе плюс 30 градусов, жарище дикое, поди вот там мясо жирное наворачивать.
0: Не у всех же есть холодильники.
1: Конечно, это живем не север. Отказ от мяса, кстати, практиковали еще в Древней Греции, например, последователи математика Пифагора. Ну и в Древней Индии такой своеобразный путь к очищению и ненасилию. Да, классическое вегетарианство допускает употребление молочных продуктов и яиц, ну, в то время как веганство исключает любые продукты животного происхождения. А вегетарианцы, по наблюдениям ученых, живут дольше, болеют реже, потому что получают больше витаминов, минералов, клетчатки и ненасыщенных жиров.
0: Да потому что они пытаются все время из чего-то что-то добрать.
1: Да. Вот, значит, у них основа рациона – это зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, рыба, морепродукты и, ну, и какие-то молочные блюда. Иногда причем. Употребление мясной пищи увеличивает нагрузку на выделительную систему, другие органы, вызывает закисление внутренней среды организма. Вот поэтому, когда мы вам все время рассказываем про какие-то овощи и фрукты и другие продукты, где много антиоксидантов, например, зеленый чай, ребята, заварите чашку зеленого чая сегодня, под рыбу будет вообще замечательно. Вот как раз это те самые вещества, которые борются с закислением организма очень хорошо. А вообще признано, что избыток животной пищи пагубно влияет на здоровье. Преждевременно изнашиваются внутренние органы, накапливаются генетические ошибки, которые не решаются. Тело переполняется всевозможными отходами, организм быстро стареет, обремененный многочисленными болезнями.
0: Не знаю, у меня бабушка могла свиную ногу в одно лицо съесть и дожила до 97 лет, и даже когда случилась поломка шейки бедра, что для пожилого человека очень, ну...
1: Вероятно,
0: и плохо заживает, у нее зажило, как на собаке.
1: Да, конечно. Дело в том, что делать выводы на основе единичных случаев – это удел, ну, скажем так, людей, которым бы поднабраться опыта.
0: А я считаю, что мясо современному человеку необходимо, потому что человек – это хищник. Что значит «питайся травой»?
1: Нас, конечно, через дорогу полярный круг. Как нам без мяса-то?
0: Если я буду травой питаться, я через неделю…
1: Да я блеять начну уже к вечеру!
0: Ну ты коза. Вот так мне и скажешь.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».

0: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
5: Прозрачные цены.
4: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
5: Со стороны Квадро.
4: Green Auto.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио «Ваня». Курочки.

0: Умная зарядка на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, полупрозрачная, нежнейшая органза и мягчайший вельвет. Приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали ткань.
2: А на картинке подсказки мужчина убегает от полиции. Да, то есть мужчина не просто куда-то направляется быстрым шагом или сам по себе бежит, он не бегун, он действительно пытается скрыться от всех тех, кто его преследует. Очень странно, но мужчина вроде бы не похож на спортсмена, более того, у него наверняка есть какие-то лишние килограммы, но полиция его догнать никак не может. Дело происходит не в нашей стране, а где-то там за границей мужчина вот в майке в сеточку.
1: Да, и сразу вот видно, что вот это следы порока на лице очень явлены.
2: Так, может быть, очевидно. Даже он распивал какие-то напитки в неположенном месте. И именно поэтому, да, именно поэтому сейчас сразу четверо, а нет, пятеро полицейских гонятся за ним. Просто интересно, зачем человек?
1: Да, пятеро.
2: Да, я вижу ноги пятого. Вот. Может быть, даже еще кто-то отстал. В общем, все полицейское отделение гонится за этим мужчиной для того, чтобы пояснить ему, насколько он неправ.
1: Несмотря на то, что он в костюме, этот убегающий, одет он так себе, да? На троечку.
2: Что нашел, как говорится,
1: в зеленом баке.
2: Да, без определенного места жительства в том и пошел. Одна только майка, сеточка, я не знаю, может быть, он где-то находился рядом с домом Валерия Леонтьева,
1: который в сетях выступал. Да-да-да.
2: Выступал и выступает, и даже нет да и появляется.
1: Он в Казани, например, в этом году был.
2: Да? Ну вот, итак, друзья, значит, глядя вот на эту сумасшедшую картинку, вам нужно угадать ткань, вернее, ее название. Автор одного из комментариев, одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Ярко, легко, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Приглашаем идти
3: Это что, у нас пятница подкралась незаметно?
2: Да.
3: И завязала язык в узел?
2: Тяжелые искажения.
3: Ну-ка скажи, ингеборга дапкунайте.
2: Ингеборга дапкунайте.
3: Вот так вот.
2: Повтори три раза и вызови дождь в своем районе. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали ткань, название ткани.
3: А на картинке подсказки мужчина, судя по всему, без определенного места жительства, убегает от полицейских в количестве 5 человек, они вот его пытаются догнать, и там и женщины за ним бегут, и мужчины. Зачем они бегут? И что натворил этот бедолага, нам никогда не узнать. Будем считать, что это постановочное фото, но именно это фото дало нам вам предположить, что это бязь, синтетика, атлас, ситец и шерсть, джинса, блэкаут, и хлопок, и капрон, и стрейч. В общем, все, во что одет этот мужчина, вы перечислили. Там действительно и стрейч, и капрон, и хлопок даже, может быть, где-то имеется.
2: Где там стрейч? А, в подтяжках стрейч, ну, точно.
3: Подтяжки тянутся, значит, стрейч. Стрейч, да. Но, с другой стороны, мы могли бы что-то другое растягивающееся поместить на картинку-подсказку для того, чтобы загадать стрейч. Не обязательно этого бедолагу, да еще и убегающего от такого количества полиции.
2: Что-то еще растягивающее, да?
3: Растягивающееся. Да.
2: По краю ходим.
3: Итак, вот шифон еще я тут смотрю есть. Итак, друзья, очень много правильных ответов. Нет, не сетка, Наташа. Сетка это вообще, наверное, даже и...
2: Это нет такой ткани, сетка.
3: Не, мне кажется, что
2: это
3: может
2: форма
3: быть...
2: форма ткани.
3: Форма, да, скорее всего. Итак, друзья, что делает мужчина? Вот тут вот можно идти просто методом логики. Мужчина убегает. От слова, у слова убегать есть очень много синонимов. И один из них давно забытый, но такой милый. Драпает. Он драпает от этой ватаги полицейских. И, соответственно, правильный ответ сегодня был драп.
2: С ним поздравляем Алексея Шишкина, дорогой Леша. Вручаем торжественно вам фирменную сумку «Шопер» радио Ваня.
1: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 25 сентября. В народном календаре у нас этот день значится как день Артамона Змеевика. Такое название было связано с природными наблюдениями. Дело в том, что к концу сентября змеи окончательно уползали в леса и норы, готовясь пережить зиму под землей. В народе ведь так и говорили. Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок. Вот такие поэтические были русские народные люди.
2: Слушай, а змеи действительно зимуют под землей?
1: Ну а где они, по-твоему, зимуют? На чердаках?
2: И что они там делают?
1: Едят муравьев.
2: И дерутся с кротами.
1: За территорию, да.
2: Да.
1: Этот день считался рубежом, когда природа окончательно готовилась к зиме. Подождите минуточку, ага, мы еще хотим бабьего лета. Крестьяне завершали полевые работы, собирали рябину, которая после первых заморозков наливалась особой силой. Ну, у нас заморозков не было, поэтому пока можно рябину оставить в покое. В наши дни Артамон-змеевик утратил прежнее хозяйственное значение, но сохранилась часть, как часть народной традиции, напоминание о смене сезонов и связанных с ней поверьях.
2: Не знаю, мне о смене сезонов смартфон напоминает, а не святой Артамон-змеевик.
1: А еще девушки в этот день гадали на суженого. Вечером

0: Ну, вот в Санкт-Петербурге листья все на месте, а это значит, что зима ранней точно не будет. Обильный урожай желудей сулил мягкую и теплую зиму. У нас с желудями около дуба засыпано всю. А гром в этот день... Что и гром в этот день бывает. Я его весной-то не дождалась. Предсказывал теплую осень, сильный дождь, затяжную и морозную зиму. В общем, у нас что сегодня? Ни грома, ни дождя. Это означает, что зима снова, как обычно, как она делает это каждый год, по заверениям сотрудников ЖКХ, придет неожиданно.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30.

0: 8-9-4-4-67-30-34.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
7: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Медики рассказали о новом варианте гонконгского гриппа. Федеральным льготникам напомнили о возможности получить деньги вместо услуг. В Минпросвещении рассказали о существенных отличиях новых учебников по географии.
2: Медики рассказали о новом варианте гонконгского гриппа, который появился в этом году. Однако пандемии специалисты не ожидают, пишет РИА Новости. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта в этом сезоне изменили и состав вакцины от гриппа. Роспотребнадзор поручил дополнительно проверить готовность больниц и поликлиник к сезонному росту заболеваемости. Для профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию, регулярное мытье рук и проветривание помещений. В людных местах также советуют соблюдать меры респираторной гигиены и по возможности избегать контактов с заболевшими.
1: Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году, об этом пишет МК. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, ранее выбранная форма поддержки продолжит действовать автоматически.
2: Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщают ведомости. Поставленная президентом задача довести МРОТ в стране до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена, что позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр.
1: В Минпросвещении рассказали о существенных отличиях новых учебников по географии. Ведомство ведет подготовку единых пособий, отметила замглавы министерства Ольга Калударова. Вы удивитесь, она вообще будет совсем другой, не той географии, которая сегодня в школе изучается, сказала она на встрече литературного клуба в Национальном центре «Россия», передают РИА Новости. Калударова добавила, что прорабатывает вопрос о создании контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с учебниками. По словам заместителя министра, новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах России к 1 сентября 2027 года.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня самые важные качества для вас – находчивость и решительность. Действуйте.
2: Овны, женщины, поберегите нервы. Представьте, что вы цитадель спокойствия, и ничто вас не тревожит.
1: Тельцы, мужчины, особенно удачный день для тех, кто занят в сфере торговли, и просто хороший день для всех остальных.
2: Тельцы, женщины, будьте внимательнее к желаниям окружающих. Это поможет установить доверительные отношения.
1: Близнецы, мужчины, с утра нельзя впадать в уныние, и если вы справитесь с этой задачей, то получите невероятный прилив энергии.
2: Близнецы, женщины, у вас это самый спокойный день недели.
1: Раки и мужчины, именно сегодня от вас ждут проявления решительности и хладнокровия.
2: Раки, женщины, интуиция сейчас особенно остра. Ей вполне можно доверять.
1: Львы, мужчины, хороший денек, чтобы прикупить что-нибудь из бытовой техники.
2: Львы, женщины, вам пригодится ваше красноречие. Так что разомните-ка речевой аппарат скороговоркой.
1: Девы, мужчины, нельзя давать в долг и выступать поручителем. Выйдет себе дороже.
2: Девы, женщины, окружающие могут попытаться использовать вас в своих целях. Будьте внимательнее.
1: Весы, мужчины, самый подходящий момент для выбора спутницы жизни. Пора уже определяться.
2: Весы, женщины, сегодня неплохо бы навестить парикмахера. Ну или сделать маникюр. Ну или просто причесаться.
1: Скорпионы, мужчины, можно решить все спорные вопросы. Не упустите такой удачный момент.
2: Скорпионы, женщины, день хорош для некрупных покупок и романтических свиданий.
1: Стрельцы, мужчины, все, о чем договоритесь в этот день, принесет желаемые результаты.
2: Стрельцы, женщины, звезды советуют вам не забывать об искусстве дипломатии.
1: Козероги, мужчины, у вас сегодня прилив мужской энергии. От вас просто пышет тестостероном и феромонами.
2: Козероги, женщины, лучший день месяца для покупки или заказа новой пары обуви.
1: Водолеи, мужчины, вопрос, который вас беспокоил, должен разрешиться все-таки в вашу пользу.
2: Водолеи, женщины, великолепный день для начала отношений и романтических встреч. Вашему магнетизму невозможно сопротивляться.
1: Рыба-мужчина, вероятно, заключение выгодного контракта, да и без него в делах сегодня все должно быть просто отлично.
2: Рыбы-женщины, попытайтесь возобновить прежде прерванные отношения. Это принесет и пользу, и удовольствие.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Vanticore. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Vanticore сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Шоу-биз на бис.
1: Воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, а также раздвинула творческие границы и выбрала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-герл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою собственную жизнь.
2: Многие из нас смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского, и, возможно, кто-то из нас даже читал Гомера. Я тебе хочу сказать, что вчера я беседовал несколько часов с человеком, который Гомера в подлиннике читал, по-древнегречески.
1: Знаю отлично.
2: Да, классический филолог, да. А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не более 30. Профессору очень повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив Сциллу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». А сам ученый прокомментировал находку так. В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным. Пока, правда, остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. Ну и, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывки «Илиады» нашли вообще внутри египетской мумии.
0: Звездотека. Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы рассказываете о своих историях прокрастинации, то есть болезненного откладывания важных и неважных дел на потом. Снежана отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Давно пора загранпаспорт менять. Срок истек еще в 2013 году, соответственно, 13 лет назад. Но никак не могу себя организовать, дойти до МФЦ. Надеюсь, в это воскресенье дойду, не поленюсь. А причина, вы знаете, то лень, то вроде, ну, никуда я не собираюсь. В этом году мысль появилась, может, я никуда не собираюсь, потому что нет загранника.
2: Дима Дербин. Вот Дима, например, пожалуйста, вывозит свою зазнобу наконец-то на моря. У меня, тебе пишет Дима, то стройка, то еще что. Все мне некогда, все успеть надо. Но вот если поставить конкретные цели, в воскресенье мы с женой едем на море. В ее 40 с гаечкой. Знаешь, бывает с гаком, а вы с гаечкой. О. Она первый раз будет в таком месте. Также поставила себе цель зимой сходить к стоматологу. Чтобы победить прокрастинацию, надо ставить конкретные цели, пишет Дима. Рамки, ограничения. А еще сегодня день рождения у моей мамы. Вера Михайловна, с днем рождения. Мы все тебя очень любим.
1: Мила Страхова. Третью неделю собираюсь шить себе джинсовый ремень. Все штаны и юбки падают с бедер. Приходится шнурком подвязывать. Знаете, как вот эти монахи-бенедиктинцы. Вот они вот с веревочкой так вот.
2: Так в чем же проблема, Мила, дорогая?
1: Ну, Мила там, понимаешь, у нее же библиотека из 5000 книг состоящая.
2: Пока и все перечитаешь, не до джинс.
1: Ну, да, или просто хотя бы переставишь по, ну, там, своей же систематизации.
2: Ой, я вчера шторы перевешивала, позавчера. И очень высокие потолки, и ты знаешь, вот я поднимала руки, с меня 7 потов сошло. Такое ощущение, что я в спортзале просто пробежала, я не знаю, там полчаса по беговой дорожке. Я представляю, вот Мила и ее 5000 книг тоже там.
1: Да.
2: Поди-ка переставь их с места на место и пыль протри. Ангелина Калугина. А я никак не могла слить воду из бойлера. И не могу до сих пор. А надо слить зачем-то Ангелине обязательно. Зато наконец-то почистила друзей ВКонтакте. Их было 1195. А стало, Лёшка, 47.
1: Ой.
2: И подписки были на группы. Убрала 605 групп. В общем, каждый день понемногу. 4 дня у меня ушло на все это великолепие. А еще вернула решетку от вытяжки на место. Месяца полтора назад помыла ее. Было не встать на стул и не прицепить обратно. Вот такие вот дела завершила Ангелина. И такие у нее еще остались. А что осталось у вас и кому сегодня достанется фирменная сумка Шопер Радио Ваня, узнаем буквально через несколько минут.
0: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вы рассказывали истории о том, как вы что-то постоянно откладывали. Откладывали, и даже причины называли, по которым это дело никак вам не поддавалось. Еще немного ваших сообщений почитаем. Екатерина Коваленко отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Профессиональной прокрастинации можно было поучиться у моего папы», – пишет Катя. Последние лет 15 он откладывал буквально все. Любые ремонты в деревенском доме, починки, замены, даже встречи и поездки. Он говорил «потом». Это даже было злой шуткой в нашей семье. И мы часто ругались из-за этого. Сам не делает и другим не дает сделать, чтобы было. А потом папы не стало. И тогда я поняла, что этот обещанный потом пришел. Мне достался в наследство домик без воды, фундамента, забора, крыльца. Все пришлось восстанавливать самой. Уважаемые россияне, обращается Катя ко всем страждущим. Потом все равно приходит. Давайте делать прямо сейчас. И жить здесь и сейчас. Это я уже от себя добавила Катиному спичу.
2: Прекрасный тост. Алексей отметился в нашем канале в Максе, пишет: «Я тоже что-то откладываю. Вот жене две полочки обещал прибить. 2 года уже как. Уже расходились из-за этого, ругались. Говорил, что некогда. То отдыхать ездили, то купили дачу, то машину взял. Говорил, что времени совершенно не хватает. Сказал, вот настанет зима и прибью. Но она победила. Потому что у нас внезапно лопнула раковина. И тут пришлось менять и заодно прибить полочки. Радости у женщины не было границ. Как все-таки, нашим прекрасным, прелестным, добрым леди не хватает порой самого простого». Да?
1: Анна пишет: «Здравствуйте, батарейки. Тема прямо про меня. Вот я вчера сделала много дел, которые откладывала. Я сшила чехлы на стулья. Я почистила кофту дочки от катышек. И много всего по уборке произвела. Так хорошо реализовывать запланированное».

0: там и коня, и в огонь, и пристройку к дому организует.
1: Друзья, мы сегодня решили поблагодарить и поздравить Ирен Планер в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Она написала, как она все откладывала, откладывала, и, наконец, поняла, как сделать так, чтобы уже начать что-то делать нужно, пишет нам Ирен, завести блокнот. Вот именно в него планы записывать и воплощать. У меня была мечта сильно похудеть, и я долго откладывала покупку абонемента в спортзал. А потом, одним осенним утром, просыпаюсь и понимаю, все, этот день настал. Мне знаешь, что хочется? Мне хочется, чтобы вот сейчас кто-то, кто слушает «Радио Ваня» и откладывает какое-то дело, вот проснулся сегодняшним утром 25 сентября и подумал, все, сегодня точно пора.
2: Да, отложи тамбовский окорок с черным хлебом и купи абонемент в спортзал.
1: Ириночка, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
3: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 25 сентября, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных.

0: в эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Врачи рассказали о новом варианте гонконгского гриппа. Проект самой большой школы Омска прошел госэкспертизу. И о мечам рассказали о новом транспорте, который появится в будущем году. Подробнее об этом через секунду. Россия выверенно ответит странам Евросоюза в случае, если они примут решение изъять ее замороженные активы. Об этом сообщили в МИДе. Накануне стало известно, что ЕС с 2024 года передал Киеву 8 миллиардов евро из доходов от замороженных в Европе российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу доходов от активов России в пользу Киева актом воровства. В этом году появился новый вариант гонконгского гриппа, однако пандемии специалисты не ожидают. Об этом со ссылкой на слова вирусологов пишут РИА Новости. Гонконгский грипп обычно отличается быстрым началом болезни. С учетом нового варианта изменили состав вакцины от гриппа. Роспотребнадзор поручил дополнительно проверить готовность медучреждений к сезонному росту заболеваемости. Проект самой большой школы Омска, которая сможет принять более 2000 человек, прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Запись об этом официально внесена в единый госреестр. Новое четырехэтажное здание школы разместится в микрорайоне Амурский-2. На пришкольной территории разместят развитый спортивный кластер, включающий футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадку. Во внутреннем дворе обустроят амфитеатр для школьных праздников и линеек. Строительством объекта займется группа компании «Стройбетон». Контракт на закупку 24 новых автобусов особо большого класса планируют заключить до 10 декабря. Заявки на электронные торги принимают до конца сентября. Об этом рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец. С 1 января будущего года новые машины выйдут на 24 и 110 маршруты. Кроме того, в этом году по федеральной программе в город поступит еще 35 автобусов большого класса. Все они будут оранжевого цвета. Это уже заложено в конкурсную документацию. Транспорт будет вместительным, комфортным, с кондиционерами, отметил Вадим Кормилец. В Омске пройдут два федеральных форума на одной площадке. С 7 по 9 октября в Конгресс-холле состоится межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири» и с 8 по 10 – международный форум «InRussia-2026». Оба мероприятия объединены в единую деловую неделю Дней Минпромторга в Омской области. Производители и технопарки получат прямой доступ к торговым сетям и маркетплейсам, а ритейл – к региональным производителям и инвесторам. Участие в форуме бесплатное, регистрация и программа на сайте проекта. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Банкротство – лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

такой нереальный. Но я верю в тебя. Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых избыточных.

0: этого года.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столбца.

0: Алтай будет расти в ближайшие дни. Повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали выманивать данные ПТС под предлогом установки шлагбаума. Стали известны самые популярные имена в 2026 году. Гастроэнтеролог рассказал о важности полдника осенью. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники придумали новую схему с использованием данных паспорта транспортного средства. Они представляются сотрудниками организаций, обслуживающих дворовые шлагбаумы, и под этим предлогом получают информацию об автомобилях жителей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники сообщают владельцам квартиры о якобы замене оборудования во дворе и просят предоставить паспортные данные и сведения с ПТС для оформления новых ключей доступа. Полученную информацию они используют для дальнейших махинаций. Мошенники размещают фейковые объявления о продаже транспортного средства на досках объявлений в интернете, запугивая человека тем, что его автомобиль выставлен на продажу, и предлагают ему срочно перевести денежные средства за автомобиль на спецсчет, чтобы его не продали третьим лицам, поделился Машаров в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к таким схемам могут подключаться и якобы сотрудники правоохранительных органов, автосалонов и прочих организаций. Соцфонд назвал самые популярные имена в текущем году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. В осенне-зимний период, когда рано темнеет, в режим питания необходимо добавить полдник. Прием пищи между обедом и ужином придаст сил, утолит голод и убережет от покупки калорийного фастфуда по дороге домой. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, пишут «Известия». Темно уже в 3 часа, грустно, сил нет, а еще надо до 7 часов вечера доработать. Потом ты идешь домой голодный, по дороге покупаешь всякую дрянь. Могут сложиться эмоциональный и физиологический голод, объяснила врач. По ее словам, лучший полдник – это напиток, чай или кофе, а также полезный десерт обязательно растительного происхождения. Это могут быть сухофрукты, орехи и изредка протеиновое печенье. Дианова напомнила, что осенью многие россияне снижают объем потребления овощей и фруктов, из-за чего часто сильно набирают вес. За зиму, утверждает врач, женщина в среднем может набрать 2 килограмма, а мужчина 3, но, как правило, проблемы с лишним весом к весне куда более внушительные.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Любовь зарядила дожди пистолеты.
1: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Льготникам напомнили о сроке выбора социальных услуг. В Омском горсовете обсудили, как будут работать платные парковки. И россиянин выиграл в лотерею почти 60 миллионов, не угадав ни одного числа. Подробнее об этом через секунду. Федеральным льготникам до 1 октября нужно определиться, в какой форме получать набор социальных услуг в следующем году. В него входят бесплатные лекарства, санаторное лечение и проезд к месту лечения. Вместо всего набора или его части можно выбрать денежную компенсацию. Подавать заявление нужно только тем, кто хочет изменить прежний вариант. Если ничего менять не требуется, ранее выбранная форма продолжит действовать автоматически. В Омске оборудуют более 3500 платных парковочных мест. Тестирование системы начнется в ноябре. С 1 декабря поэтапное введение платных парковок в центральной части города. На улицах Бударина, Партизанской и других, где отмечается напряженная ситуация с парковкой. Об этом стало известно на заседании Комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. В будни платные парковки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Выходные, праздничные дни, а также с 20 часов до 8 утра парковки будут работать бесплатно. Оплатить парковку можно будет через СМС, банкомат и мобильное приложение «Парковки Омска» и личный кабинет на сайте мэрии. Бесплатное парковочное место предоставляется инвалидам всей группы, водителям, перевозящим инвалидов. Отдельную квоту поддержки получат многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной и участники СВО. После разработки регламента предоставления муниципальной услуги будет создан реестр льготников. В Омской области начинается акция «Кедровый лес памяти». Ее цель – посадить 100 тысяч саженцев сибирского кедра в честь столетия Великой Победы и вырастить лес потомков победителей к 2045 году. Более 1000 кедров на первом этапе планируют высадить в Знаменском районе. Здесь выделено 5 гектаров земли. Первая массовая посадка намечена на воскресенье, 27 сентября. Присоединиться к акции могут все желающие. Инвентарь предоставят сотрудники лесничества. Подробности в сообществе «Кедровый лес памяти» ВКонтакте. Житель Воронежа выиграл в лотерею почти 60 миллионов, не угадав ни одного числа. Особенность этой лотереи в том, что суперприз можно получить двумя способами. Либо угадав 12 чисел из 24, либо, напротив, не угадав ни одного. Именно второй, крайне редкий сценарий сработал на этот раз. Об этом сообщил оператор государственных лотерей «Столото». Сам победитель пока не обращался за получением денег. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
7: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
8: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор сервис. Выбор начинается здесь.
7: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Новохавейл F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

15.00. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники начали выманивать данные ПТС под предлогом установки шлагбаума. Стали известны самые популярные имена в 2026 году. Гастроэнтеролог рассказал о важности полдника осенью. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники придумали новую схему с использованием данных паспорта транспортного средства. Они представляются сотрудниками организаций, обслуживающих дворовые шлагбаумы, и под этим предлогом получают информацию об автомобилях жителей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, злоумышленники сообщают владельцам квартир о якобы замене оборудования во дворе и просят предоставить паспортные данные и сведения с ПТС для оформления новых ключей доступа. Полученную информацию они используют для дальнейших махинаций. Мошенники размещают фейковые объявления о продаже транспортного средства на досках объявлений в интернете, запугивая человека тем, что его автомобиль выставлен на продажу, и предлагают ему срочно перевести денежные средства за автомобиль на спецсчет, чтобы его не продали третьим лицам, поделился Машаров в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что к таким схемам могут подключаться и якобы сотрудники правоохранительных органов, автосалонов и прочих организаций. Соцфонд назвал самые популярные имена в текущем году. Так, самым популярным мужским именем является Михаил. Чаще других родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. А замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Среди девочек лидирует София. На втором и третьем месте Анна и Ева. Кроме того, в топ-5 женских имен попали Мария и Василиса. В осенне-зимний период, когда рано темнеет, в режим питания необходимо добавить полдник. Прием пищи между обедом и ужином придаст сил, утолит голод и убережет от покупки калорийного фастфуда по дороге домой. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, пишут «Известия». Темно уже в 3 часа, грустно, сил нет, а еще надо до 7 часов вечера доработать. Потом ты идешь домой голодный, по дороге покупаешь всякую дрянь. Могут сложиться эмоциональный и физиологический голод, объяснила врач. По ее словам, лучший полдник – это напиток, чай или кофе, а также полезный десерт обязательно растительного происхождения. Это могут быть сухофрукты, орехи и изредка протеиновое печенье. Дианова напомнила, что осенью многие россияне снижают объем потребления овощей и фруктов, из-за чего часто сильно набирают вес. За зиму, утверждает врач, женщина в среднем может набрать 2 килограмма, а мужчина 3, но, как правило, проблемы с лишним весом к весне куда более внушительные.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включение вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.

нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля. Россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои любимые, дорогие, хорошие. Пятница наступила, 25 сентября на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И те, кто слушает нас постоянно, конечно же, уже в курсе, что в эти самые часы и минуты на радио Ване всегда игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включаю отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспоминаете его название, срочным образом набираете наш телефонный номер 325-696, код города 812. О подарке расскажу чуть позже для победителя, а сейчас послушаем отрывок. Сегодня у нас современная российская комедия.
0: Угадай фильм.
2: Мироновой про Чернова ты сказал?
3: А чё ты тыкаешь-то? Ты чё, пьяный, что ли?
2: Это ты пьяный? Кто сказал Мироновой про Чернова? Кто?
3: Я сказал, это военная тайна, что ли?
2: Это не военная тайна. Это мой клиент.
3: Это вот не твой клиент. Это вообще клиент нашей вот этой самой компании. Вообще ты все испортил.
2: Ничего не испортил.
3: А я сказал, испортил. И вообще не трогай ты свою голову, а? Чернов весь город чуть ли не на уши не поставил со своей вот этой бабой.
1: Голос главного героя наверняка многие узнали, потому что личность, как это сейчас принято говорить, не только киношная, но и весьма медийная. Если вспомнили название этого кинофильма, звоните 325-696, код города 812. Человеку, правильно угадавшему фильм, подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, мои пожелания удачи и жду ваших звонков.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня. В городе осень.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня». Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.

0: «Угадай фильм».
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Ирина. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Как настроение, Ирина? Пятничное?
2: Ой, вообще очень хорошее. Еще и дозвонилась. Вообще супер.
1: И еще и подарочек вам будет, но после того, как вы фильм назовете. Какие планы на выходные, кстати?
2: А вот, ну, надеюсь, угадаю фильм и пойду в кино.
1: Это называется «Напросился» на ответ. Ирина, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Мироновой про Чернова ты сказал?
4: А что ты тыкаешь-то? Ты что, пьяный, что ли?
3: Это ты пьяный? Кто сказал Мироновой про Чернова? Кто?
4: Я сказал, что это военная тайна, что ли?
3: Это не военная тайна. Это мой клиент.
4: Это вот не твой клиент. Это вообще клиент нашей вот этой самой компании. Вообще ты все испортил.
3: Ничего не испортил.
4: А я сказал, испортил. И вообще не трогай ты своего голову. А? Чернов весь город чуть ли не на уши не поставил со своей вот этой бабой.
1: Итак, Ирина, как же называется этот фильм?
2: Этот фильм называется «Невеста любой ценой».
0: Угадал!
1: «Невеста любой ценой» и в главной роли...
2: Павел Воля.
1: А кто это?
2: Ну это? Ну это же наш Павел Воля. Тот самый.
1: Как вы вообще относитесь, ну скажем так, к его творчеству?
2: Слушайте, ну смешно. Местами.
1: Я вот почему...
2: Да нет, положительно.
1: Ну, я в целом тоже не уверен, что нужно было ему сниматься в кино. Ну, да бог с ним. Сейчас ведь как у нас происходит? Раньше в кино снимались актеры, а сейчас кто?
2: Все.
1: КВНщики.
2: У нас сейчас все универсалы.
1: Согласен с вами, но КВНщики-то впереди планеты всей. Ну, вот зачем это нам тратить 5 лет, там, система Станиславского, то, сё, да, этюды всяческие. Поиграл в КВН, и ты, в общем-то, звезда. Ну, это я без всякого сарказма, говорю, да прости. Я многих КВНщиков знаю, прекрасные ребята. Ирина, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс к петербургскому кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Спасибо вам огромное за игру, можете поприветствовать кого хотите.
2: Да, спасибо большое. Очень рада, что дозвонилась и выиграла. Передаю всем привет, отличного настроения и побольше выигрывать.
1: Спасибо, хорошего дня и отличных выходных.
2: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, для всех напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ты узнаешь его из тысячи.
5: По словам, по глазам, по
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Наручные часы были женскими. Мужчины предпочитали карманные хронометры, а часы на ремешках и браслетиках считали сугубо девичьим изобретением.
1: Первое место.
0: Да, друзья мои, в современном мире кварцевые часы начинают вытеснять электронные гаджеты. Но многие надеются, что пока тикающие часы существуют, этот философский загадочный день будет праздноваться. И как пелось в одной песне, пока стучат часы, не вешайте носы. И все будет тики-так.
1: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки, эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: «Школа магии», шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
8: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На модернизацию первичного звена здравоохранения будет заложено 278 миллиардов рублей. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается. На российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство финансов Российской Федерации намерено заложить почти 278 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в бюджете на 2027-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Почти 278 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, говорится в сообщении. Как сообщили в министерстве, эти расходы входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», проект которого обсудили в 24 сентября. Кроме того, финансирование выделят на закупку лекарств, включая помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями и профилактику диабета и болезней сердца. Число российских школьников, получающих двойки, сокращается, а результаты единого государственного экзамена демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью. «Мы видим рост качества и профессионального образования, и рост результатов ЕГЭ. Мы видим уменьшение ребят, которые получают двойки», — сказал он. По его словам, одновременно с этим фиксируется рост результатов единого госэкзамена и повышение качества профессионального образования. До этого глава ведомства подчеркнул, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет сопоставим с уровнем прошедшего. И в завершении выпуска. На российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Омск!

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Скоро в школу. Не зевай. В Доброценник для учебы концтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброценник выгодные цены.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Телефон рекламной службы 53 40

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница. Хочется вечерком посмотреть что-нибудь легкое, необременительное. Предлагаю это сделать в компании выдающегося комика Эдди Мерфи. И фильм, который я вам рекомендую, называется «Мистер Черч». Вкратце, картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени Мистер Черч. Это кино увлекает с первых минут. У него, кстати, глубокий смысл, цельная история, немало драматических моментов, отличная актерская игра, классное музыкальное сопровождение. Короче, в это кино хочется погружаться и переживать за героев. Поначалу для меня все выглядело как-то странно, потому что у Эдди ни одного прикола, ни одной шутки, и весь фильм только его фирменная улыбка и совершенно необычный образ вот этого самого мистера Черча. Эдди прекрасно сыграл человека с большим сердцем, при этом его персонаж достаточно закрытый, если касаться какой-то личной жизни. В общем, это были 104 минуты улыбок, слез, смысла и хорошего настроения, несмотря на весь драматизм происходящего в фильме. Кино на вечер. Мистер Черч. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня дать совет. Если вдруг поедете на отдых в Китай, не надевайте головной убор зеленого цвета. А герой этой истории из Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия именно этот неправильный зеленый головной убор. После мужчина разместил в соцсетях фотографии и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. Все дело в том, что на улице к нему подошел один местный и сказал: «Смените, пожалуйста, головной убор. Вы знаете, что означает этот цвет?» Оказывается, кепка зеленого цвета говорит о том, что мужчине изменяет жена или девушка. Поначалу парень решил, что его разыгрывают, но потом, конечно же, покопался в интернете и убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть мужчина в головном уборе априори рогоносец. Да, друзья мои, помните, в разных культурах одна и та же одежда может иметь разный смысл. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
9: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mevdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Когда я

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне Влад Соколовский отметил 35-летие. В честь круглой даты артист рассказал журналистам о съемках клипа с участием сына Дэвида. Один из подарков себе на юбилей певец приберег для поклонников. В день рождения Влада вышел клип на песню «Человечек», посвященную сыну. Ролик снят в эстетике начала 60-х годов прошлого века с образами космоса, ракеты и Юрия Гагарина. Съемки видео прошли в музее космонавтики на ВДНХ. Главную роль в клипе и исполнил сын Дэвид. «У него потрясающий музыкальный слух, пожалуй, даже лучше, чем у меня был в его возрасте», — рассказал Соколовский. Помимо творческих занятий, сын ходит в детский сад и на плавание, а вскоре начнет тренироваться по смешанным единоборствам. Сам Соколовский с детства занимался боксом и считает такую подготовку важной частью воспитания сына. Что касается личной жизни, певец не скрывает, что чувствует себя абсолютно счастливо рядом со своей нынешней супругой Ангелиной. Еленой Сурковой. Влад признался, что каждый день благодарит судьбу за отношения с женой. Музыкант считает такое взаимопонимание результатом долгой внутренней работы в браке. Поздравляем музыканта с этим отличным юбилеем и желаем долгой и счастливой семейной жизни.
0: Звездный час.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер Элайджа Вуд, прославившийся ролью хоббита Фродо Бэггинса, вновь примерил образ культового персонажа на съемках новой части франшизы «Властелин колец». Проект, который получил название «Охота на Голлума», находится в стадии производства, однако в сеть уже просочились первые снимки со съемочной площадки. На одном из кадров запечатлен и сам 45-летний Вуд. Согласно данным, съемки проходят в Новой Зеландии в знаменитой кинодеревне Хоббитон, которая остается излюбленной местом для туристов и поклонников вселенной, созданной по мотивам книг английского писателя Толкина. Режиссером новой части выступил Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Мировая премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года. По мне, так ждать осталось недолго.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 26 сентября, в Омске облачно, без осадков. Ночью до плюс 6, днем плюс 12. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Раф».

0: Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше нечем. Воздухом.

0: предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
7: Телефон рекламной службы 53.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В давние времена человечество ориентировалось во времени только благодаря солнцу и песку. Современную жизнь сложно представить без часовых стрелок. Именно дню, который отмечают не только часовщики, но и простые граждане во всем мире, и посвящен День тикающих часов, который отмечается именно 25 сентября. О часах и о празднике в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: Осенний период не случайно был выбран для празднования, так как именно он навевает философские размышления о сущности жизни. Ежегодно в этот день тикающие часы напоминают о том, что время не стоит на месте. Оно, как и жизнь, двигается вперед, оставляя позади беды, обиды, горесть и злость.
0: Четвертое место.
1: Звук тик-так возникает из-за работы анкерного механизма. Он регулирует движение шестеренок, создает паузы между движениями, которые и порождают звук тик и так.
0: Третье место.
1: У древних башенных часов до сих пор есть смотрители. Профессия эта редкая. Мастеров по старинным механизмам насчитывается не более пары десятков человек во всем мире.
0: Второе место.
1: Первые наручные часы были женскими. Мужчины предпочитали карманные хронометры, а часы на ремешках и браслетиках считали сугубо девичьим изобретением.
0: Первое место.
1: Да, друзья мои, в современном мире кварцевые часы начинают вытеснять электронные гаджеты. Но многие надеются, что пока тикающие часы существуют, этот философский загадочный день будет праздноваться. И как пелось в одной песне, пока стучат часы, не вешайте носы. И все будет тики-так.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. На какие только ухищрения не идут влюбленные люди. Некоторые прибегают к магии. У девушки по имени Кит есть приятель, который давно влюблен в нее, но, по ее словам, не имеет ни малейшего шанса выбраться, из этой самой френд-зоны. Как-то раз она пришла домой и увидела у себя на столе какие-то странные бусы. И она точно помнит, что она их не покупала и не получала в подарок. Решила порыться в интернете и выяснила, что согласно некоторым эзотерическим практикам есть возможность изготовить вот такое самодельное украшение, вложить в него некое желание, а затем подбросить в дом нужного человека, чтобы передать ему определенную энергию. Например, заставить почувствовать любовь. Девушка уверена, что эти самые бусы сделал ее влюбленный друг, ведь он увлечен, да, колдовством. Увы, чары не сработали. И Кит все равно не влюбилась в мага, хотя на всякий случай выбросила бусы и еще окурила весь дом шалфеем. Почему именно этим ароматом, я не в курсе. Друзья мои, любите друг друга без всякой магии и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай.

0: ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница. Хочется вечерком посмотреть что-нибудь легкое, необременительное. Предлагаю это сделать в компании выдающегося комика Эдди Мерфи. И фильм, который я вам рекомендую, называется «Мистер Черч». Вкратце, картина рассказывает о дружбе и почти семейных отношениях между двумя белыми женщинами, матерью и дочерью, и их чернокожим поваром по имени Мистер Черч. Это кино увлекает с первых минут. У него, кстати, глубокий смысл, цельная история, немало драматических моментов, отличная актерская игра, классное музыкальное сопровождение. Короче, в это кино хочется погружаться и переживать за героев. Поначалу для меня все выглядело как-то странно, потому что у Эдди ни одного прикола, ни одной шутки, и весь фильм только его фирменная улыбка и совершенно необычный образ вот этого самого мистера Черча. Эдди прекрасно сыграл человека с большим сердцем, при этом его персонаж достаточно закрытый, если касаться какой-то личной жизни. В общем, это были 104 минуты улыбок, слез, смысла и хорошего настроения, несмотря на весь драматизм происходящего в фильме. Кино на вечер. Мистер Черч. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня дать совет. Если вдруг поедете на отдых в Китай, не надевайте головной убор зеленого цвета. А герой этой истории из Таиланда, приехавший на отдых в Китай, выбрал для путешествия именно этот неправильный зеленый головной убор. После мужчина разместил в соцсетях фотографии и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такое на голове. Все дело в том, что на улице к нему подошел один местный и сказал: «Смените, пожалуйста, головной убор. Вы знаете, что означает этот цвет?» Оказывается, кепка зеленого цвета говорит о том, что мужчине изменяет жена или девушка. Поначалу парень решил, что его разыгрывают, но потом, конечно же, покопался в интернете и убедился, что китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу» означает «тебе изменили». То есть мужчина в головном уборе априори рогоносец. Да, друзья мои, помните, в разных культурах одна и та же одежда может иметь разный смысл. Герой этой истории запомнил, что китайские мужчины и сами не носят зеленые шляпы и никому не советуют. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Ищи душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

0: все, что ты любишь. На радио Ваня. Тополины пушараю.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был там.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня не плачет.